В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

стало просто. Я стал думать о тебе все реже, но как флешбек из 90-х опять нарисовался твой крепкий орешек. И я снова Кевин Костнер, но для тебя на втором плане как Джо Пеш. Ты

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не найти.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

«За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей

0: программе «За баранкой».
1: Спрос на подержанные китайские автомобили растет и вряд ли сбавит обороты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, за последний год рыночная доля китайских автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет на вторичном рынке в России выросла в 3 раза. Это значит, что прежние опасения, связанные с понятием, китайский ширпотреб, в сознании российского потребителя постепенно ушли в прошлое. Теперь покупатели понимают, что эти машины вполне достойны, особенно при отсутствии других вариантов, и их восприятие меняется. Среди самых востребованных моделей от 3 до 5 лет по итогам 8 месяцев нынешнего года, согласно данным интернет-площадок по продаже автомобилей с пробегом, выделяются Geely Cool Ray, Haveo Jolion, Geely Manjaro, Amoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max. В сегменте 6-7 леток лидируют Geely Atlas, Haveo F7, Geely Cool Ray, Chery Tiggo 4 и Haveo H6. Для обычных же водителей куда более актуальны свежие исследования, которые проводятся в наши дни, а не пример те восприятия китайцев 20-30-летней давности из нашей прошлой жизни. В этом плане очень показателен опыт такси, где уже долгое время эксплуатируются китайские автомобили, причем в жестком режиме, сами понимаете, да? По сведениям Национальной Ассоциации таксопарков марки Jack и FAV числятся среди наименее надежных. Jack J7 и FAV Bastion T77 часто требуют ремонта, а их автоматические коробки передач служат около 100 тысяч километров. Кроме того, у этих моделей наблюдаются еще и неполадки с системами охлаждения и электрикой. Это обязательно стоит учитывать при приобретении данных машин на вторичке у нас здесь в частное использование.
0: Автомобильные факты.
1: С другой стороны, чтобы окончательно снять ваши тревоги относительно детищ китайского автопрома, предлагаю вам еще немного полезной информации для размышления. Итак, европейский автопром может повторить печальную участь американского Детройта. Такое предупреждение озвучил глава шведской Volvo Håkan Samuelsson в разговоре с Handelsblatt. Он отметил, массовый перенос производств в зоны со льготным налогообложением уже лишил Соединенные Штаты их прежней автомобильной столицы. В период расцвета Детройт приносил автогигантам просто колоссальную прибыль, но затем индустриализация ушла на юг страны. За ней поползли производственные мощности. Вот ровно здесь обращаю ваше внимание на параллель, которую можно провести с сегодняшним переносом мощности европейских заводов в Китай. Чтобы не допустить подобного сценария, руководитель Volvo выдвинул четкие требования к властям Европы. Он потребовал в срочнейшем порядке пересмотреть цены на энергию, а также удлинить рабочую смену на производствах для роста их конкурентоспособности. Без резкого сокращения затрат Европа попросту утратит роль мирового промышленного центра, так как компании продолжат выводить свои активы за пределы Европы. Союза, оставляя пустые цеха и социальное напряжение. Кстати, немцы встревожены не на шутку. Китай стал крупнейшим поставщиком машин в Федеративную Республику. Импорт автомобилей в Германию вырос на 16% и составил почти 1,5 миллиона штук, тогда как экспорт немецких автомобилей упал на 4%. В денежном выражении ввоз увеличился на 12% до 35 миллиардов евро. Дальше больше. На конкурсе «Автомобиль года» в Германии определили победителей. Не стану сгущать краски, немцы в списке есть, но не везде. Так, в бюджетном сегменте до 25 тысяч евро победил Volkswagen ID. Polo. В классе компактных моделей Kia 5. Среди премиум автомобилей отмечен Mercedes-Benz GLS. А вот в люксе китайский минивэн XPeng X9. Хэтчбэк Geely E2 признан лучшим по соотношению цена и качество. Ну и как вам такое? Удачи!
0: За баранкой!
1: Удачи!
0: За баранкой!
1: Удачи!
0: За баранкой!
1: Удачи!
0: За баранкой!
1: Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
4: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
5: Моя, где ты? Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нового Воронеж. Вторник у нас на часах 29 сентября, а это значит, что неделя официально набрала обороты. Самый трудный день мы с вами уже пережили, позади, мы открыли эту неделю, а сегодня продолжаем заряжаться отличной музыкой и свежими новостями. А пока, как всегда, ваша любимая песня «Гимн Радиопортал».

0: Реклама на радио «Портал».
1: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: Всем еще раз доброе, бодрое утро. В эфире ваш любимый разбудильник на «Радиопортал». Самый теплый и самый летний, пусть даже в сентябре, но самый летний волне 103.1 FM. У аппарата, хотела сказать, у аппарата, у микрофона ведущая разбудильника Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления принимаю на номере «Макс». 839-405-49-45. Сегодня обязательно проведем розыгрыш. Я так понимаю, что вы без них скучаете. Надо как-то бодрить вас таким способом. А пока зачитаю приветы. Пишет нам, как всегда, огнедышащий тапок. Привет, радиопортал и Новый Воронеж. Желаю отличного вторника. Ну что ж, огнедышащий тапок, вы не пропустили и этот день. Вам тоже отличного дня и хорошего настроения. Также пришло сообщение от такого отправителя. Уля-ля, она вот так читается, или уля-ля, вот сложно мне понять, пока, видимо, еще не совсем проснулась. Пишет: «Привет, радиопортал и всему Нововоронежу. Хорошего всем вторника». Спасибо большое, уля-ля. Единственное, поправочку внесу, почитайте написание правила портала. Это же все-таки наше имя собственное. Ну ладно, мы не обижаемся. Друзья, итак, сегодня на календаре 29 сентября 2026 года. А это значит, что сегодня Всемирный день сердца. Вот, вот так вот нашим всем сердечкам... нашим пламенным мотором похлопаем, чтобы они работали исправно. Главная идея Всемирного дня сердца – привлечь внимание к рискам сердечно-сосудистых заболеваний и мотивировать людей заботиться о сердце. Друзья, берегите свое сердечко, если есть сегодня такая возможность, прогуляйтесь, пока не начался дождик. Это будет полезная кардиотренировка.

Еще раз доброе утро всем, кто проснулся, кто завел уже свой автомобиль, подключился к радиопорталу и отправляется на работу, везет своих деток в детский сад или школу. Друзья, вам хорошего, доброго осеннего утра. Да, послушали мы песенку Паскаля, что шелковое сердце никогда не будет любить. К сожалению, не посмотрела, какого песня года выпуска, но чувствую, что лет 15 минимум этой песенки есть. И тут пришла на ум другая песня, которая была, чуть не сказала, знаете, как во времена моей молодости. Нет, правда, песня была написана в 68-м году, и тоже она была про сердце из уже, но только синтетического материала. Если вот Паскаль-то пел про шелковое, то зачитаю немножко слова, ставить ее не буду. Говорят, что будет сердце из нейлона. Говорят, что 200 лет ему стучать может по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему. Следующий куплет. Кто-то слабого обидел и хочет, кто-то трусом оказался и скулит, а нейлоновое сердце не колокочет, а нейлоновое сердце не болит. Вот так еще в 68-м году слова Шафирана, а музыка Яна Френкеля. Люди тоже пели об этом, о том, что сердце должно быть настоящее, живое, горячее, должно биться от эмоций, от любви, от волнений. Но о нем надо обязательно заботиться. Впервые Всемирный день сердца отметили в 99-м году по инициативе Всемирной Федерации Сердца. А посему сегодня мы разыграем абонемент в ледовую арену «Остальная», где можно проводить отличные кардиотренировки для того, чтобы ваше сердечко стучало. Разыграю. Вопрос задам в следующем выходе, а пока такая песенка для активной кардио.

0: дышать.
1: Доброе-доброе утро, друзья! Всем салют! Таким образом, я снова желаю вам всем здоровья. Ну что же, давайте решим, что мы сегодня будем с вами делать. Поскольку сегодня мы будем разыгрывать с вами абонементы в тренажерный зал или на катание в ледовую арену Остальное. А ведь ледовая арена Остальное — это больше, чем просто каток. Здесь каждый найдет занятие по душе. Остальное — это массовое катание на коньках, занятие хоккеем для взрослых и детей, фигурное катание, занятие в тренажерном зале, танцы, йога, пилатес, фитнес. Остальное дарит хорошее настроение и заряд энергии. Также радиопортал тем же самым промышляет, дарит хорошее настроение и заряд энергии. Итак, абонемент в арену Остальное сегодня получит тот, кто расшифрует самым интересным способом аббревиатуру SLR. Поскольку тема у нас сегодня сердечная, SLR — это сердечно-легочная реанимация. Надеюсь, что она сегодня не потребуется никому. Сразу скажу, что самое лучшее радио и самое любимое радио — это Валера Соломонович забил. Он сказал, что тоже участвует. Поэтому SLR. Ну, вернемся к этому серьезному тогда вопросу с другой стороны, посмотрим. Сердечно-легочная реанимация. У многих студентов-медиков возникает такой вопрос: как запомнить ритм для сердечно-легочной реанимации? И для этого им на помощь, конечно, приходит музыка. Есть даже список музыкальных композиций, которые помогают студентам запомнить именно этот ритм. В этот список попали Абба со своей песней «Dancing Queen», Джастин Тимберлейк «Rock Your Body». Это Абба и Дэнсинг, Абба и Джастин, там по 100 ударов в минуту. Глория Гейнер «I Will Survive» 117 ударов в минуту. И даже Шакира и Леди Гага есть в этом списке. Но лидирующую позицию вот уже много лет занимает именно эта композиция, которую сейчас мы с вами прослушаем. Она была написана еще в 70-м. А что же мы прослушаем? А прослушаем, друзья, тоже хорошую композицию, которая называется «Реклама».
2: Реклама на радиопортал.
3: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Друзья, вы знаете, когда вот так вот получается с рекламой, мне так хочется, как героиня в одном известном кинофильме: «Не виноватая я, она сама пришла». Ну что ж, давайте я успею сейчас зачитать еще ваши сообщения, а потом продолжу свою мысль. Написал Кириллёнок: «Привет, радиопортал и город Новоронеж. Передаю привет всем, кто меня слышит и знает, родителям и сестренке Виталине. Желаю всем отличного вторника. Просто я понимаю, что сейчас наши дети уйдут в школу, сядут за парты, и они не успеют услышать свои долгожданные приветы». Перевод отличный. Кстати, Кириллёнок уже вступил в бой. СЛР он перевел как «синдром ленивого работника». Классная идея. Пользоваться ей не буду. Сергей еще написал: «Доброе утро, Ланочка». Дальше идут комплименты. Спасибо огромное, Сергей. Расплылась в улыбке. Дальше Сергей желает удачи и здоровья нам всем, а также удачи на работе. Он написал, что поставьте какую-нибудь красивую музыку на мой выбор. Сергей, я надеюсь, что сегодня все композиции вам обязательно понравятся. Так, продолжим. На чем меня прервал наш двигатель торговли? Так вот, мы с вами говорили о сердечно-легочной реанимации и о том ритме, под который она делается. Считается, что от 100 до 120 ударов в минуту такой ритм подходит. Да, там нужно смотреть женщина, мужчина, ребенок, состояние человека. Но мы не будем так углубляться. Идеальным считается же 103 удара в минуту. Практически идеально для нажатий при непрямом массаже сердца. Так вот, эта песня еще с 70-х годов. И песня эта живет и используется. И даже могу сказать, что на всех курсах по помощи, первой помощи рассказывают именно про нее. Что достаточно запомнить. Вот так вот звучит правильный ритм сердца. Конечно же, это группа Bee Gees, Stayin' Alive.

Ну что ж, решила немножечко прервать, ребят. Очень уж длинная песня, но правильно, для реанимации им потребуется много усилий, поэтому песня пусть звучит долго в голове у того врача, который качает, не останавливается, и любое сердце пусть заводится. А мы, я так чувствую, с вами уже синхронизировались. Те, кто послушал, у всех сердце стало бить 103 удара в минуту. И вот в таком едином порыве потихонечку подходим мы к новостям. Но еще я успеваю повторить. Друзья, сегодня мы с вами расшифровываем аббревиатуру SLR, сердечно-легочная реанимация, но у нас с вами это звучит иначе. И есть у нас сообщение от Ирины. Доброе утро восхитительной Лане. Ой, благодарю, Ирина. И не менее восхитительным радиослушателям. Я думаю, что радиослушатели теперь тоже говорят спасибо, Ирина. Я хочу поздравить всех с Днем печенья, случайно совпавшему с Днем сердца. Желаю отметить этот праздник хорошим чаепитием. А СЛР – это самый лучший рецепт. Как раз про то самое печенье, ради которого все затевалось. Вы смотрите, Ирина, как все, оказывается, подгадали. Как все здорово. Так, я попыталась найти песню, которая соответствует биту 103 удара. Думаю, ну, может быть, русский какой-то хит уже такой придумали, чтобы он соответствовал. Вы знаете, пока не получилось. Вот, но тоже более-менее подходит под референтные значения. 116 ударов в минуту звучит вот такая осенняя композиция группы «Джанго».

0: что на радиопортал «Время новостей».
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин накануне в Кремле встретился с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, чтобы обсудить прошедшую избирательную кампанию и результаты выборов. Как заметил президент, прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти в России. Также было отмечено, что во время выборов стране пытались создавать сложности из-за рубежа. Путин поблагодарил Памфилову и всех сотрудников избиркомов за проведение выборов на самом высоком уровне. Добавлю, депутаты Госдумы 9-го созыва будут распределены по 34 комитетам. В Госдуме появится совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Кроме того, число комитетов увеличится из-за преобразования ранее существовавшего комитета по государственному строительству и законодательству в два отдельных – комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а также в комитет по уголовному и арбитражному законодательству. Российские военные в понедельник ударили по дата-центру в Киеве, действующему в интересах украинских боевиков, сообщила Минобороны. На улице Антоновича поражен центр обработки данных компании «Укртелеком», являющийся одной из основных компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, а также хранения большого объема баз данных. Кроме того, среди целей – два морских судна, доставлявшие грузы военного назначения в порт Одесса. Ранее российские бойцы также нанесли удар по дата-центрам таких крупных компаний и провайдеров, как Dreamline, Kyivstar, Omega Telecom, Vodafone, связанных с ВСУ. Системного дефицита сжиженных углеводородных газов на внутреннем рынке России не наблюдается. Сообщение о массовых перебоях с поставками в министерство не поступало, сообщили в Министерстве энергетики России. Там продолжают мониторинг ситуации и взаимодействуют с участниками рынка. На рынке сжиженных углеводородных газов есть, наоборот, увеличение спроса. В январе-июле реализация углеводородных газов на Петербургской бирже выросла почти на 9% до 1 миллиона 731 тысячи тонн. При этом в июле рост составил почти 16%. Высокий спрос продолжал сохраняться и в августе-сентябре. Бутерброд с рыбой, икрой и морепродуктами является более полезной альтернативой для перекуса, чем бутерброд с колбасой, поскольку рыба дает легко усваиваемый белок и омегу-3, рассказала нутрициолог Валентина Ракустова. Она напомнила, что колбаски и сосиски – это переработанное мясо с высоким содержанием соли и насыщенных жиров. Важно не только наполнение, но и носитель. Лучше делать бутерброды на цельнозерновом хлебе или хлебце. А еще лучше заменить бутерброд овощным салатом с морепродуктами или намазать икру на яйцо. Так меньше углеводов и больше белка. Курс доллара на сегодня 84.41, курс евро 96.25. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Разбудильник.
1: Всем доброе-доброе сентябрьское утро вторника. Я приветствую всех, кто присоединился сейчас к нам, к теплой волне Радио Портал. В эфире ваш любимый разбудильник, и я его ведущая Лана Вершинина. Продолжаю вас согревать отличной музыкой и свежими новостями. Ну, а повторно послушать вашу любимую композицию никогда не повредит. Очень полезно радоваться, тем более вашему сердцу. Гимн Радио Портал.

Друзья, всем салют, а это значит здоровье. Сегодня у нас Всемирный день сердца, и мы с вами расшифровываем, интересно, аббревиатуру SLR. Для тех, кто справится замечательно с этим заданием, будет приз от Радиопортал. Вы получите абонемент в тренажерный зал или на массовое катание в ледовую арену «Остальное». Поверьте, хоть катание на коньках, хоть занятие в тренажерке – это отличная тренировка вашего сердечка. Сегодняшний день призван именно к этому, людей призывает, чтобы они позаботились о своем сердце, о его правильной работе и берегли. У нас есть сообщение от Аськи. Она пишет: «Доброе утро, СЛР – самое лучшее радио». Ну, что могу сказать, наверное, вы только подключились к нам и не знаете, что это версия Валеры Соломоновича, но я тут с Валерой поговорила, он сказал, что не против, уступит ее вам и зачтем эту версию за Аськой. Ну, что поделать, если вы тоже любите Радиопортал, будем любить ее вместе. Еще у нас сообщение прилетело от Галины. «Доброе утро, Радиопортал! Авиационный привет летит в Атомград». Здорово, Галина, здравствуйте, доброе утро вам, доброе утро всей столице Черноземья от Нововоронежа и под Нового Воронежья, или как там говорит моя коллега Геля Горностаева, надо поскорее с ней увидеться и еще раз уточнить, под Нововоронежье, по-моему, так это она называет все, что находится в округе нашего города. Что же, Галина, мы ждем ваши приветы, поэтому мы всегда готовимся и нам есть что сказать. Вы в курсе вообще, почему, когда в самолете выпадают кислородные маски, вот говорят, надо сначала маску на себя, а потом на ребенка? Честно скажу, слышала многие... Ой, это я тут буяню. Честно скажу, слышала разные версии от людей, от мамочек, которые возмущаются, почему вообще такое происходит, как это так, ведь все лучше детям, надо ребенку сохранить жизнь. Это адекватные понимают, зачем это, да? Но мы-то с вами не такие. Поэтому, друзья, режим «я ж матери» для сыночки-корзиночки в этот момент вообще надо отключать. Это вариант нерабочий на самолете. И себя первую – это не про эгоизм обеспечить маской. Потому что вы большой и сильный, и обеспечить себя кислородом вы можете помочь потерявшему, возможно, сознание слабому. Или ребенку, или человеку. Вот и все. Ларчик просто открывался, поэтому я ж матери. Ну, я понимаю, что это такое. Прислушайтесь, не всегда то, что вы думаете, нужно сделать для ребенка, это лучше. Поэтому, друзья, ладно, призываю к взаимному уважению и любви, пусть наши сердца бьются ровно пламенно, пусть никогда не потребуются нам кислородные маски в самолете. Все, кто собирается сейчас в отпуск, пожалуйста, летите спокойно.

Доброе утро, друзья, всем, кто только что к нам подключился, присоединился, а также всем еще раз доброе утро, кто слушает с самого начала «Разбудильник». Да, в эфире ваш любимый «Разбудильник» на радиопортал

это аплодисменты для вас. Отоларингологи, врачи, которые занимаются диагностикой заболеваний уха, горла, носа. Радиопортал музыкально поздравляет всех сотрудников нашей поликлиники, нашей медицинской санитарной части, или как правильно называется, КБ-33. У нас есть такие слушатели? Напишите, чтобы я не ошибалась, как правильно называется организация. Дорогие наши врачи, дорогие, как мы сокращаем, лоры, ну куда бы мы без вас? Ну вот, не знаю, если соплями еще хоть как-то вот можно пережить это, побыть дома, залечиться народной медициной, а потом все равно идти к вам, то хочу сказать, что потеря голоса, допустим, для ведущего, диктора, певца или актера, это вообще равносильно потере рабочего инструмента. Я в своей жизни испытывала такие ощущения, когда ты хочешь говорить, а ты не можешь разговаривать. Это страшно, это ужасно. Я помню, как мгновенно помчалась, бросив все, я помчалась в клинику, врач там творил какие-то чудеса, что-то там наливал, заливал мне в голосовые связки, и голос вернулся. Поэтому еще раз спасибо большое вам огромное, оториноларингологи. Вот это вообще полное название этой специальности, оториноларингологи. Господи, да чего ж слово-то хорошее, одним названием вы мне помогли уже с артикуляцией. Спасибо большое докторам. Ну, а эта песня для вас.

0: Погода в Нововоронеже.
1: Всем еще раз здравствуйте. На связи ваша любимая радиоволна и прогноз погоды на сегодня, 29 сентября. Коротко о том, что за окном. Градусы. Днем ждем вполне приличные, плюс 17 градусов тепла. К вечеру похолодает до плюс 9. Так что кофту возьмите с собой, это не помешает. Небо сегодня решило отдохнуть, так что на небе облачно. Но зонтики можно не брать, дождю дали отгул. Ветер северный около 4 метров в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба. Отличного вам дня и классного настроения!

0: Реклама на радио «Портал».
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: Доброе-доброе утро, Атомград. Ну что же, мы проводим с вами разбудильник так немножечко по-пенсионному, сетуем о здоровье, точнее, иногда о его отсутствии или о том, как его поддержать. В общем, про то, что сердечко нужно свое любить, ухаживать, заботиться, мы уже поговорили. Про ухо, горло, нос мы тоже поговорили, а обязательно нужно поговорить про то, что нужно оставаться сильным и здоровым. А чтобы таким быть, достаточно выполнять какую-то физическую нагрузку, хотя бы минимальную. Такую, какую вы, например, испытаете, если будете кататься на льду в ледовой арене «Остальная». Либо чуть-чуть побольше усилий приложить и отправиться в тренажерный зал, который находится в ледовой арене «Остальная». И все это можно сделать абсолютно бесплатно, если сегодня выиграть абонемент на «Радиопортал». Для этого достаточно расшифровать аббревиатуру из трех букв SLR и прислать свою оригинальную расшифровку в МАКС на номер 839-405-4945. Я, Лана Вершинина, с удовольствием прочитаю и озвучу ваши варианты. В конце эфира выберу самый интересный.

Но вот точно сейчас прозвучала композиция для оториноларингологии. Дыши, дыши со мной, дышите полной грудью. Пусть ваши легкие работают прекрасно, нос дышит хорошо, потому что это очень печально, когда нос не дышит. Я утром проснулась и думаю, боже мой, как я буду сегодня вести эфир. А потом ничего, побегала, пособиралась и все, однако, заработало. Ну ладно, видите, как... Это ж уже возраст, когда тебе чуть-чуть побольше, чем 25. Тема о здоровье становится самой популярной. А пока у нас популярный гороскоп. Сегодня 29 сентября 2026 года. Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Энергия дня благоприятствует активности. Так, Лор вроде мне уже помог с артикуляцией. Что происходит? Энергия дня благоприятствует активности, однако логика может уступать импульсивности, поэтому в общении стоит проявлять дипломатичность. Во как получилось. Ну а теперь каждому знаку отдельно. Овны. У Овна все будет складываться удачно и без лишних усилий. Судьба может преподнести приятные сюрпризы, в том числе в романтической сфере. Тельцы. Тельцам сегодня категорически не рекомендуется спешить. Действуйте обдуманно и дайте событиям развиваться своим чередом. Близнецы. Отличный день для решительных шагов. Звезды советуют близнецам рискнуть. Оправданный риск принесет хорошие результаты. Раки. Ракам стоит плавно войти в рабочий ритм и заняться обустройством дома или рабочего места. Не берите на себя чужие задачи. Львы. Львам нужно быть готовым к повышенному вниманию со стороны окружающих. Вы будете в центре событий. Используйте это для укрепления авторитета. Девы. Проверьте свои текущие планы. В них могла закрасться досадная ошибка. Внимательность к деталям сэкономит вам массу сил. Весы. Сегодня день может потребовать от вас оперативного решения рабочих вопросов, даже если вы планировали отдых. Сделайте дела быстро, чтобы освободить вечер. Скорпионы. Скорпионам важно беречь личное и провести время наедине с любимым человеком. Искренний разговор по душам укрепит ваши отношения. Стрельцы. Доверяйте своей интуиции. Решения сложных вопросов будут приходить сами собой, словно озарение, а дела сложатся быстрее, чем вы думаете. Козероги. Главный совет для козерогов – не сдаваться перед трудностями. Разбейте большую задачу на маленькие шаги, а вечером вас будет ждать приятный сюрприз. Водолеи. Будьте открыты к любви и общению. Для одиноких водолеев сегодня высока вероятность судьбоносной встречи. Ну и, наконец, рыбы. Рыбам особенно важно обозначать свои границы и не соглашаться на что-то из вежливости. Честность в приоритете.

0: Разбудильник.
1: Доброе утро, друзья! В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Свои приветы, поздравления вы присылаете в МАКС на номер 839-405-49-45. Напоминаю, сегодня у нас продолжается розыгрыш абонементов в ледовую арену «Остальная», либо тренажерный зал, либо покататься на коньках вы сможете. Нужно только расшифровать SLR. Ирина воспользовалась номером Макси и прислала нам сообщение. Доброе утро, радиопортал. Я бы расшифровала SLR как «спасу любимого, разбужу». Ну, видите, такая добрая жена. Но так и быть, я тебя разбужу, чтобы тебя с работы либо не выгнали, либо не ругали, либо не спешил, как оголтелый в пробках, да? Ирина, знаете, сейчас вспомнился такой анекдот, когда супруги поссорились, и он ей с вечера пишет записку: «Разбуди меня, пожалуйста, во столько-то». Утром просыпается, конечно же, дико проспал. Рядом на соседней подушке записка: «Дорогой, вставай, да, уже пора». Поэтому вы именно жертвуете, спасаете любимого, разбудите, лениться не будете. Также она еще написала: «Счастье, любовь, романтика». Или «Самая лучшая реальность». А также «Срочно люблю, реанимирую». Ирин, ну просто вот вам аплодисменты. Все очень мило, все очень красиво, все очень приятно. Засчитано, участвуйте в конкурсе. Ну что же, мы вернемся к нашей медицинской теме. Ну давайте поговорим еще о чем-нибудь таком. Нет, на самом деле тема такая, наверное, околомедицинская или медицинская. Сегодня еще один день таких особенных людей. Сегодня Международный день глухих и слабослышащих людей. Это день рассказывает о доступной среде, жестовом языке и способах общения людей с нарушением слуха. Я к чему это? На днях мне попался ролик, по-моему, ВКонтакте. Это был ролик, может быть, вы тоже видели, с концерта Басты, который проходил в Лужниках у него в конце августа, кажется. В общем, на сцене находился Баста и была еще сурдопереводчик Мария Румянцева. Но она как-то, знаете, новость это... посмотрел один раз и полетел по всем остальным новостным блокам, поэтому я запомнила даже, как зовут эту барышню. В общем, два экрана, на одном экране выведен Баста, на втором экране для зрителей, для огромной толпы в Лужниках, чтобы они ее видели. В общем, Мария была там круто одета, это на ней была какая-то косуха, металл, цепи, все полностью соответствовало песням Басты под рэп. Мало того, что она отлично двигалась под музыку, она еще переводила тексты на язык жестов. Впечатлила очень сильно. Мне кажется, она Басту даже переиграла в этом случае. Но что бы хотела сказать? Тут надо отдать должное Басте, то есть Василию Вакуленко, да, также его зовут, за уважительное отношение к своим поклонникам. А нам с вами просто напомнить, что эти особенные люди, они тоже слышат, тоже чувствуют музыку, пускай там через колебания динамиков, через колонки, через басы. В общем, а когда есть понимание еще слов, то, мне кажется, это вообще чудесно. Мир глухонемых, значит, не лишен красок. Просто, друзья, у них, наверное, карандаши другие.

0: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: Всем доброе утро, друзья, кто только что подключился к радиопорталу. Да, в эфире «Разбудильник», его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления я принимаю в МАКС на номер 839-405-49-45. А также принимаю сегодня интересную расшифровку аббревиатуры SLR. Участники есть, выбрать есть из кого, но все-таки я жду, может быть, еще кто-то придумает, как же расшифровать самое лучшее радио. Сейчас разбужу любимого. Еще какие-то варианты. Так, у нас есть от Сергея. А, нет, от Сергея у нас сообщение совсем другого характера. Ну ладно, зачитай его даже. Лана, а сейчас продается магнитофон кассетный? Ну, вы знаете, Сергей, сейчас в моду возвращается все такое олдскульное. Считается, что это даже круто такое послушать. Я чувствую, у вас большая фанатека, да, из кассет. Но вы уверены, что они еще там не размагнитились, или как это называется, или размагнититься могли только видеокассеты? Подскажите, пожалуйста. Да, Сергей, сейчас продаются кассетные магнитофоны. С одной стороны, можно купить где-то, допустим, на Авито. Это бэушное старое, то, что использовалось ранее. А в принципе, кассетные магнитолы сейчас есть современные, да, снова это выпускают, снова такой тренд. Там, по-моему, суммы какие-то можно даже в районе рублей это купить. Ну, посмотрите в интернете, если это вас так интересует, послушайте, все свои кассеты переслушайте. Тоже интересно, я помню, у меня был плеер кассетный. Даже, наверное, где-то лежит. Как у всех советских и русских людей в гараже. На всякий случай, а чего выбрасывать вдруг понадобится, правда? Хотела еще рассказать про людей, которые плохо слышат, у которых есть проблемы со слухом. Меня вообще эта тема так затронула. Говорю, посмотрела ролик, впечатлилась с концерта Басты. И промониторила, кто же еще из наших певцов, музыкантов делает доступной среду на своих концертах, свою музыку делают доступной для таких людей. И оказалось, что их достаточно много. Первым в свое время был Найк Борзов, также отличился этим «Елка», «Нилетто». На концертах смысловых галлюцинаций работали сурдопереводчики. Айова, Валерий Сюткин. И даже Ваня Дмитриенко, который вот тоже недавно собирал там «Лужники», на жестовый русский язык переводил песни сотрудник, который там находился. Слушайте, я, честно, не задумывалась об этом, что жестовый язык, ведь он тоже оказывается разный. Они национальные жестовые языки. То есть русский жестовый – это отдельно русский жестовый. Это нету какого-то такого общего международного. И в мире их оказывается более 300 языков. Ну, давайте пока послушаем Ванечку Дмитриенко. В космосе летает.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Доброе-доброе утро, друзья. Все, кто слушает эфир с самого начала или кто только что подключился, мы сегодня разыгрываем абонементы в ледовую арену «Остальная». Для этого нужно всего лишь расшифровать аббревиатуру SLR каким-нибудь интересным способом. Нам написал Олег, но он не участвует в конкурсе, он просто добавил, что фуги Баха звучат по сей день, а ведь он был глухим. Да, совершенно верно, вы правы, Олег. Классика – это вечная и живая. Я говорю, действительно, человек был глухим, но вот таким образом он все равно чувствовал внутри эту музыку. Просто когда мы чего-то не лишены, мы не можем понять другого человека. На самом деле, да, это сложно и здорово, когда делают доступную среду для людей, которые чего-то лишены, чего у нас нет. А сейчас у нас рубрика «Слово дня».

Ну что же, сегодня у нас будет с вами очень интересное слово. И оно характеризует очень такое красивое явление. Это слово «мурмурация». Да, да, вот так вот оно звучит. Это мурмурация – это завораживающее явление, когда огромные стаи птиц в полете образуют динамичные, постоянно меняющие форму объемные фигуры. То сжимаются в плотный клубок, то расплескиваются, то образуют силуэт гигантской птицы, то шар или бублик. Со стороны кажется, что они движутся как живое существо. Да, осенью как раз и видно это именно мурмурацию. Друзья, поэтому теперь, глядя на небо, если вы увидите большую стаю, которая летит, потом резко так повернула, образовала какой-то эллипс, вы можете сказать: «Какая мурмурация в небе!»

А вот такая бодрая композиция от Раиля Арсланова сейчас прозвучала, чтобы немножечко вас стряхнуть, чтобы вот напомнить, уже у нас заканчивается наш музыкальный эфир, а это значит, пора подвести итоги и нужно поздравить именинников. Давайте сначала поздравлю именинников. Сегодня у нас именины отмечают Алексей, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Киприан, Прокопий, Исаак. Женские у нас именины только Людмила. Тоже именинники, эти аплодисменты для вас. По традиции желаем счастья, удачи, хорошего самочувствия и мирного неба над головой. Хочу сказать сразу. С Соломоновичем мы определили лидера на сегодняшний день. Ирина, ваши сообщения были прекрасны. Другая Ирина, тоже спасибо огромное. Но выиграл у нас сегодня Кириллёнок. Который просто четко описал самочувствие некоторых сегодня. Казалось бы, только вторник, но уже синдром ленивого работника, он присутствует. А радиопортал, хотел сказать радиоразбудильник, радиопортал и передача «Разбудильник» как раз помогает бороться с синдромом ленивого работника. Освобождаем вас, так сказать, от этого синдрома. Олег успел нам еще прислать сообщение. Он нам сказал, что, точнее, уточнил, что сегодня 29 сентября, день осеннего одиночества. Такая очень грустная кошка сидит на картинке, смотрит на морюшко. Да ничего, я бы на море тоже сейчас потасковала с этой кошечкой. Друзья, давайте не будем отмечать сегодня день осеннего одиночества. Пусть вы будете не одиноки, пусть ваши сердца будут полны любви. Кто-то обязательно живет в вашем сердечке, неважно, мужчина, женщина, ребенок, вы просто умеете и любите, значит, ваше сердце работает исправно. Лорам тоже сегодня еще раз большой привет, спасибо большое за ваш труд. Ну что, пора прощаться, призы вручены, всего вам самого-самого хорошего. До скорой встречи, пока!

0: Реклама на радио «Портал».
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Спрос на подержанные китайские автомобили растет и вряд ли сбавит обороты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, за последний год рыночная доля китайских автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет на вторичном рынке в России выросла в 3 раза. Это значит, что прежние опасения, связанные с понятием, китайский ширпотреб, в сознании российского потребителя постепенно ушли в прошлое. Теперь покупатели понимают, что эти машины вполне достойны, особенно при отсутствии других вариантов, и их восприятие меняется. Среди самых востребованных моделей от 3 до 5 лет по итогам 8 месяцев нынешнего года, согласно данным интернет-площадок по продаже автомобилей с пробегом, выделяются Geely Cool Ray, Haveo Jolion, Geely Manjaro, Amoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max. В сегменте 6-7 леток лидируют Geely Atlas, Haveo F7, Geely Cool Ray, Chery Tiggo 4 и Haveo H6. Для обычных же водителей куда более актуальны свежие исследования, которые проводятся в наши дни, а не пример те восприятия китайцев 20-30-летней давности из нашей прошлой жизни. В этом плане очень показателен опыт такси, где уже долгое время эксплуатируются китайские автомобили, причем в жестком режиме, сами понимаете, да? По сведениям Национальной Ассоциации таксопарков марки Jack и FAV числятся среди наименее надежных. Jack J7 и FAV Bastion T77 часто требуют ремонта, а их автоматические коробки передач служат около 100 тысяч километров. Кроме того, у этих моделей наблюдаются еще и неполадки с системами охлаждения и электрикой. Это обязательно стоит учитывать при приобретении данных машин на вторичке у нас здесь в частное использование.
0: Автомобильные факты.
1: С другой стороны, чтобы окончательно снять ваши тревоги относительно детищ китайского автопрома, предлагаю вам еще немного полезной информации для размышления. Итак, европейский автопром может повторить печальную участь американского Детройта. Такое предупреждение озвучил глава шведской Volvo Håkan Samuelsson в разговоре с Handelsblatt. Он отметил, массовый перенос производств в зоны со льготным налогообложением уже лишил Соединенные Штаты их прежней автомобильной столицы. В период расцвета Детройт приносил автогигантам просто колоссальные прибыль, но затем индустриализация ушла на юг страны. За ней поползли производственные мощности. Вот ровно здесь обращаю ваше внимание на параллель, которую можно провести с сегодняшним переносом мощности европейских заводов в Китай. Чтобы не допустить подобного сценария, руководитель Volvo выдвинул четкие требования к властям Европы. Он потребовал в срочнейшем порядке пересмотреть цены на энергию, а также удлинить рабочую смену на производствах для роста их конкурентоспособности. Без резкого сокращения затрат Европа попросту утратит роль мирового промышленного центра, так как компании продолжат выводить свои активы за пределы Европы. Европейского Союза, оставляя пустые цеха и социальное напряжение. Кстати, немцы встревожены не на шутку. Китай стал крупнейшим поставщиком машин в Федеративную Республику. Импорт автомобилей в Германию вырос на 16% и составил почти 1,5 миллиона штук, тогда как экспорт немецких автомобилей упал на 4%. В денежном выражении ввоз увеличился на 12% до 35 миллиардов евро. Дальше больше. На конкурсе «Автомобиль года» в Германии определили победителей. Не стану сгущать краски. Немцы в списке есть, но не везде. Так, в бюджетном сегменте до 25 тысяч евро победил Volkswagen ID.Polo. В классе компактных моделей Kia 5 среди премиум автомобилей отмечен Mercedes-Benz GLS. А вот в люксе китайский минивэн Xpeng X9. Хэтчбэк Geely E2 признан лучшим по соотношению цена и качество. Ну и как вам такое? Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, главным национальным интересом России является безопасность государства. Москва подчеркивает, российские войска продолжают специальную военную операцию, последовательно наносят удары по военным целям противника в ответ на террористические действия Киева. Владимир Путин сообщил, российские военные получили указания по подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины. В настоящее время киевская хунта столкнулась с последствиями за свои действия последних месяцев. Именно это не позволяет говорить о появлении хоть каких-то условий для перехода к мирному процессу. Предпосылок для выхода на диалог в настоящий момент попросту нет. Ранее президент Владимир Путин подробно изложил российский подход к возможным мирным инициативам по Украине, подчеркнув, Москва готова к диалогу только на своих условиях. Россия продолжает изымать активы Запада в ответ на воровство своего имущества в европейских государствах. На этот раз активы немецкой торговой сети «Метро» в России переданы во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Также глава государства разрешил приобрести российскую дочку американской платежной системы Western Union, следует из указа. Коллективный Запад нанес по финансовому суверенитету России удар, который многие назвали беспрецедентным. Европейский Союз, Соединенные Штаты и их союзники заморозили международные резервы нашей страны на сумму около 300 миллиардов долларов. Вместо того, чтобы смириться с ролью пассивного наблюдателя, Москва выбрала тактику финансового сопротивления. Россия перешла от дипломатических заявлений к реальному правовому преследованию тех европейских структур, которые в 2022 году заморозили наши суверенные активы. Банк России порекомендовал кредитно-финансовым организациям снимать блокировку с электронных средств платежей, в том числе платежных карт, в течение одного рабочего дня после жалобы клиента, если принято положительное решение по его заявлению. Согласно так называемому антиотмывочному федеральному закону 161, оператор может приостановить осуществление переводов без добровольного согласия клиента. По данным Банка России, за первое полугодие нынешнего года в отношении кредитных организаций получено порядка 114,5 тысяч жалоб, что почти на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной рост произошел за счет жалоб, связанных с отказом в проведении операции, а также ограничением использования банковского счета. С октября в России начнут действовать сразу несколько изменений, которые затронут коммунальные платежи, кредиты и поездки. Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют, при этом размер повышения будет отличаться в зависимости от региона. Изменятся условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и места проживания семьи. Новые ограничения появятся и для микрозаймов. Микрофинансовые организации не смогут выдавать третий заем стоимостью свыше 200% годовых, если два предыдущих еще не погашены. Банк России разрешит гражданам пополнять свои счета наличными через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей. Помимо этого, на 9,2% вырастут тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 25 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших. Следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе, обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже.
2: 103.1 FM.

впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина» Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ВСУ на минувшей неделе с 21 по 27 сентября преднамеренно наносили удары по рынкам и торговым центрам в новых регионах России. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИДа Родиона Мирошника. Он отметил, что террористическим атакам дронов подверглись вещевые и продовольственные рынки в Никитовском и центрально-городском районах Горловки. Вражеские беспилотники атаковали здание крупного строительного торгового центра в Луганске. В результате возникшего пожара один из крупнейших торговых центров этого города был уничтожен полностью. Массированные удары по инфраструктурным объектам, жилым домам также были совершены на минувшей неделе в Брянской области, отметил Мирошник. Президент Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о распределении постов в комитетах Госдумы на основании личных и деловых качеств депутатов, а не партийной принадлежности. Накануне он встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму, по результатам выборов. Напомню, в новый созыв избрались представители 5 политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Владимир Путин пожелал успехов руководству партии, прошедших в Госдуму, а также Вячеславу Володину, кандидатура которого на пост председателя Госдумы 9-го созыва была поддержана главой государства. Первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва состоится уже завтра, 30 сентября. Строительство жилья на территориях с рисками природных чрезвычайных ситуаций необходимо страховать. Это поможет снизить бюджетную нагрузку и создаст стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома, заявил замминистра финансов России Иван Чебесков. Он напомнил, что в 2019 году был принят закон о добровольном страховании жилья. Но, к сожалению, механизм так и не заработал. Идет дискуссия об обязательном страховании жилья для граждан, которые планируют строить дом на территориях с высокими рисками чрезвычайных ситуаций. Ранее глава Минстроя Ирик Файзулин сообщил, что министерство прорабатывает с МЧС вопрос введения обязательного страхования жилья от природных чрезвычайных ситуаций. Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом, начинается в России, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Он напомнил, что высокая температура до 40 градусов, головная боль, слабость, насморк и слезотечение являются главными симптомами гриппа и ОРВИ. Кроме того, могут наблюдаться боли в мышцах, сухость и боль в горле, конъюнктивит. Пожилые, а также дети, беременные и люди с хроническими заболеваниями относятся к категории повышенного риска тяжелого течения гриппа и ОРВИ. Самая эффективная мера профилактики гриппа и внебольничных пневмоний – это вакцинация. Сделать прививку нужно в ближайшие несколько недель, добавил Чуланов. Мытье рук, дезинфекция гаджетов, а также ограничение контактов с людьми, у которых есть насморк и кашель, являются основными правилами защиты от осенних респираторных вирусов, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Курс доллара на сегодня 84.41, курс евро 96.25. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: lusting and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about...
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Спрос на подержанные китайские автомобили растет и вряд ли сбавит обороты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Согласно статистике, за последний год рыночная доля китайских автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет на вторичном рынке в России выросла в 3 раза. Это значит, что прежние опасения, связанные с понятием, китайский ширпотреб, в сознании российского потребителя постепенно ушли в прошлое. Теперь покупатели понимают, что эти машины вполне достойны, особенно при отсутствии других вариантов, и их восприятие меняется. Среди самых востребованных моделей от 3 до 5 лет по итогам 8 месяцев нынешнего года, согласно данным интернет-площадок по продаже автомобилей с пробегом, выделяются Geely Cool Ray, Haveo Jolion, Geely Manjaro, Amoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max. В сегменте 6-7 леток лидируют Geely Atlas, Haveo F7, Geely Cool Ray, Chery Tiggo 4 и Haveo H6. Для обычных же водителей куда более актуальны свежие исследования, которые проводятся в наши дни, а не, например, те восприятия китайцев 20-30-летней давности из нашей прошлой жизни. В этом плане очень показателен опыт такси, где уже долгое время эксплуатируются китайские автомобили, причем в жестком режиме, сами понимаете, да? По сведениям Национальной ассоциации таксопарков, марки Jack и FAV числятся среди наименее надежных. Jack J7 и FAV Bastion T77 часто требуют ремонта, а их автоматические коробки передач служат около 100 тысяч километров. Кроме того, у этих моделей наблюдаются еще и неполадки с системами охлаждения и электрикой. Это обязательно стоит учитывать при приобретении данных машин на вторичке у нас здесь в частное использование.
1: Автомобильные факты.
2: С другой стороны, чтобы окончательно снять ваши тревоги относительно детищ китайского автопрома, предлагаю вам еще немного полезной информации для размышления. Итак, европейский автопром может повторить печальную участь американского Детройта. Такое предупреждение озвучил глава шведской Volvo Håkan Samuelsson в разговоре с Handelsblatt. Он отметил, массовый перенос производств в зоны со льготным налогообложением уже лишил Соединенные Штаты их прежней автомобильной столицы. В период расцвета Детройт приносил автогигантам просто колоссальную прибыль, но затем индустриализация ушла на юг страны. За ней поползли производственные мощности. Вот ровно здесь обращаю ваше внимание на параллель, которую можно провести с сегодняшним переносом мощности европейских заводов в Китай. Чтобы не допустить подобного сценария, руководитель Volvo выдвинул четкие требования к властям Европы. Он потребовал в срочнейшем порядке пересмотреть цены на энергию, а также удлинить рабочую смену на производствах для роста их конкурентоспособности. Без резкого сокращения затрат Европа попросту утратит роль мирового промышленного центра, так как компании продолжат выводить свои активы за пределы Европы. Европейского Союза, оставляя пустые цеха и социальное напряжение. Кстати, немцы встревожены не на шутку. Китай стал крупнейшим поставщиком машин в Федеративную Республику. Импорт автомобилей в Германию вырос на 16% и составил почти 1,5 миллиона штук, тогда как экспорт немецких автомобилей упал на 4%. В денежном выражении ввоз увеличился на 12% до 35 миллиардов евро. Дальше больше. На конкурсе «Автомобиль года» в Германии определили победителей. Не стану сгущать краски. Немцы в списке есть, но не везде. Так, в бюджет сегменте до 25 тысяч евро победил Volkswagen ID. Polo. В классе компактных моделей Kia 5. Среди премиум автомобилей отмечен Mercedes-Benz GLS. А вот в люксе китайский минивэн XPeng X9. Хэтчбэк Geely E2 признан лучшим по соотношению цена и качество. Ну и как вам такое? Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радио Портал.
4: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
5: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструменты, Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: отдыхаю.
1: Кай-Мета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кая Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Минобороны России и Монголии подписали план стратегического партнерства в военной сфере на 27-31 годы, который направлен на придание системного и долгосрочного характера взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. Одним из важных источников достижений военнослужащих вооруженных сил Монголии являются результаты многолетнего военного сотрудничества двух стран. Генеральные штабы вооруженных сил России и Монголии наладили хороший контакт, идет устойчивое взаимодействие по линии видов вооруженных сил, приграничных военных округов и военно-образовательных организаций. В Минобороны Монголии подчеркнули, что Россия занимает исключительно важное место во внешней политике. Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роверов, роботов-доставщиков, на 3 года в 34 регионах страны и федеральной территории Сириус. Документ также устанавливает требования к роботам-доставщикам и правила их передвижения. Кроме того, определена ответственность за нарушение ровером правил дорожного движения. Используемые в рамках эксперимента роверы должны весить не более 120 килограммов и разгоняться не быстрее 25 километров в час. На ровере должно быть устройство для видеорегистрации и головного освещения белого цвета, расположенное в передней части корпуса. Помимо этого, на роботах необходимо будет установить идентификационный номер. В зависимости от условий дорожной инфраструктуры, роверы в рамках эксперимента могут ездить по велосипедным дорожкам, по тротуарам, жилым зонам и обочинам с определенными скоростными ограничениями. Минпросвещение разработало единые программы воспитания, обучения и развития в детских садах. Это сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Для педагогов предусмотрены единые методические комплекты для каждой возрастной группы. Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Акцент сделают не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. О самых эффективных способах продлить жизнь рассказала президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева. По ее словам, наибольший эффект дает своевременный контроль артериального давления, холестерина и уровня глюкозы, вакцинация, разумный подбор лекарств и коррекция нарушений слуха и зрения. Не менее важны физическая активность, достаточное поступление белка, полноценный сон и отказ от курения. Начать менять свой образ жизни никогда не поздно. Исследования показывают, что люди, которые становятся физически активнее во второй половине жизни, также укрепляют свое здоровье и живут дольше. Курс доллара на сегодня 84.41, курс евро 96.25. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141

0: 65-26 и 8-910-285-91-02.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

«Суши-край». Суши доставит. «Суши-край» роллы доставит. «Суши-край» привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. «Суши-край» — это вкусно. «Суши-край» — это быстро. «Суши-край» — заказывай. «Суши-край.ру»

0: Реклама на радио «Портал».
1: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

My love. Yes. My love. Yes. My love. Yes.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия продолжит специальную военную операцию, чтобы обеспечить свои национальные интересы в полном объеме. Москва открыта к мирному урегулированию, но на фоне вовлеченности иностранных государств боевые действия против России улучшения ситуации пока не предвидится. Поэтому вооруженные силы продолжают выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Ранее президент подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и, самое главное, долгосрочный характер. Кроме того, был восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности. Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной. Все нынешние заявления киевской верхушки – это не более чем политическая риторика, не имеющая ничего общего с реальными действиями, которые управляются русофобскими элитами в Европе. Президент России Владимир Путин заявил, правительство окажет поддержку отечественным производителям зерна и закупит его в резерв. Власти приобретут у отечественных аграриев порядка 3 миллионов тонн в рамках механизма закупочных интервенций. По поручению Минсельхоза их будет проводить объединенная зерновая компания. Она начала отбирать хранилища для зерна в 14 регионах. Сейчас объем государственного фонда превышает 3,5 миллиона тонн. Его основные запасы хранятся в Сибири и на Поволжье. Основную долю составляет продовольственная пшеница. Напомню, отечественные аграрии в нынешнем сезоне столкнулись со сложностью вывоза зерна через южные порты. В итоге они не могут продать собранный урожай, при этом стоимость удобрений и топлива растет. В России с 1 января планируют увеличить единое пособие семьям с детьми. Индексация почти на 7% предусмотрена для выплат, привязанных к прожиточному минимуму. Напомню, единое пособие назначается нуждающейся семье с детьми до 17 лет. При его выделении социальный фонд начнет с базового размера в 50% от прожиточного минимума. Если среднедушевой доход семьи остается ниже регионального показателя, сумма может быть увеличена до 75% или 100%. Действующим получателям выплат пересчитают сумму автоматически. Новое заявление потребуется только после окончания срока действия текущего пособия, который составляет 1 год. При этом материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка планируют проиндексировать позднее, с 1 февраля, по фактической инфляции. Министерство внутренних дел меняет систему контроля за автошколами с помощью нового ведомственного приказа. Образовательные организации обяжут сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории. Отмечается, цифровая платформа дает возможность преподавателям общаться с учениками, а также обеспечивать учет посещаемости и успеваемости. Проверяя выполнение требований к платформе и программному обеспечению, ГИБДД будет сверять название программы и ее номер с данными в едином реестре российского программного обеспечения. Также устанавливается отдельный вид контроля за сетевыми школами, совместно использующими учебные площадки, машины и классы. Подготовленные некоторые послабления, не прошедшие первую проверку в ГИБДД организации, смогут пройти вторичную в течение 3 месяцев. Сейчас на это отводится до полугода. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 25 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляют концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи. Домой.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мишки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи. Нам

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Кайметта 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кая Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия продолжит специальную военную операцию, чтобы обеспечить свои национальные интересы в полном объеме. Москва открыта к мирному урегулированию, но на фоне вовлеченности иностранных государств боевые действия против России улучшения ситуации пока не предвидится. Поэтому вооруженные силы продолжают выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Ранее президент подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и, самое главное, долгосрочный характер. Кроме того, был восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности. Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной. Все нынешние заявления киевской верхушки – это не более чем политическая риторика, не имеющая ничего общего с реальными действиями, которые управляются русофобскими элитами в Европе. Президент России Владимир Путин заявил, правительство окажет поддержку отечественным производителям зерна и закупит его в резерв. Власти приобретут у отечественных аграриев порядка 3 миллионов тонн в рамках механизма закупочных интервенций. По поручению Минсельхоза их будет проводить объединенная зерновая компания. Она начала отбирать хранилища для зерна в 14 регионах. Сейчас объем государственного фонда превышает 3,5 миллиона тонн. Его основные запасы хранятся в Сибири и на Поволжье. Основную долю составляет продовольственная пшеница. Напомню, отечественные аграрии в нынешнем сезоне столкнулись со сложностью вывоза зерна через южные порты. В итоге они не могут продать собранный урожай, при этом стоимость удобрений и топлива растет. В России с 1 января планируют увеличить единое пособие семьям с детьми. Индексация почти на 7% предусмотрена для выплат, привязанных к прожиточному минимуму. Напомню, единое пособие назначается нуждающейся семье с детьми до 17 лет. При его выделении социальный фонд начнет с базового размера в 50% от прожиточного минимума. Если среднедушевой доход семьи остается ниже регионального показателя, сумма может быть увеличена до 75% или 100%. Действующим получателям выплат пересчитают сумму автоматически. Новое заявление потребуется только после окончания срока действия текущего пособия, который составляет 1 год. При этом материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка планируют проиндексировать позднее, с 1 февраля, по фактической инфляции. Министерство внутренних дел меняет систему контроля за автошколами с помощью нового ведомственного приказа. Образовательные организации обяжут сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории. Отмечается, цифровая платформа дает возможность преподавателям общаться с учениками, а также обеспечивать учет посещаемости и успеваемости. Проверяя выполнение требований к платформе и программному обеспечению, ГИБДД будет сверять название программы и ее номер с данными в едином реестре российского программного обеспечения. Также устанавливается отдельный вид контроля за сетевыми школами, совместно использующими учебные площадки, машины и классы. Подготовленные некоторые послабления, не прошедшие первую проверку в ГИБДД организации, смогут пройти вторичную в течение 3 месяца. Сейчас на это отводится до полугода. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 25 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Спрос на подержанные китайские автомобили растет и вряд ли сбавит обороты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, за последний год рыночная доля китайских автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет на вторичном рынке в России выросла в 3 раза. Это значит, что прежние опасения, связанные с понятием, китайский ширпотреб, в сознании российского потребителя постепенно ушли в прошлое. Теперь покупатели понимают, что эти машины вполне достойны, особенно при отсутствии других вариантов, и их восприятие меняется. Среди самых востребованных моделей от 3 до 5 лет по итогам 8 месяцев нынешнего года, согласно данным интернет-площадок по продаже автомобилей с пробегом, выделяются Geely Cool Ray, Haveo Jolion, Geely Manjaro, Amoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max. В сегменте 6-7 леток лидируют Geely Atlas, Haveo F7, Geely Cool Ray, Chery Tiggo 4 и Haveo H6. Для обычных же водителей куда более актуальны свежие исследования, которые проводятся в наши дни, а не, например, те восприятия китайцев 20-30-летней давности из нашей прошлой жизни. В этом плане очень показателен опыт такси, где уже долгое время эксплуатируются китайские автомобили, причем в жестком режиме, сами понимаете, да? По сведениям Национальной ассоциации таксопарков, марки Jack и FAV числятся среди наименее надежных. Jack J7 и FAV Bastion T77 часто требуют ремонта, а их автоматические коробки передач служат около 100 тысяч километров. Кроме того, у этих моделей наблюдаются еще и неполадки с системами охлаждения и электрикой. Это обязательно стоит учитывать при приобретении данных машин на вторичке у нас здесь в частное использование.
0: Автомобильные факты.
1: С другой стороны, чтобы окончательно снять ваши тревоги относительно детищ китайского автопрома, предлагаю вам еще немного полезной информации для размышления. Итак, европейский автопром может повторить печальную участь американского Детройта. Такое предупреждение озвучил глава шведской Volvo Håkan Samuelsson в разговоре с Handelsblatt. Он отметил, массовый перенос производств в зоны со льготным налогообложением уже лишил Соединенные Штаты их прежней автомобильной столицы. В период расцвета Детройт приносил автогигантам просто колоссальную прибыль, но затем индустриализация ушла на юг страны. За ней поползли производственные мощности. Вот ровно здесь обращаю ваше внимание на параллель, которую можно провести с сегодняшним переносом мощности европейских заводов в Китай. Чтобы не допустить подобного сценария, руководитель Volvo выдвинул четкие требования к властям Европы. Он потребовал в срочнейшем порядке пересмотреть цены на энергию, а также удлинить рабочую смену на производствах для роста их конкурентоспособности. Без резкого сокращения затрат Европа попросту утратит роль мирового промышленного центра, так как компании продолжат выводить свои активы за пределы Европы Союза, оставляя пустые цеха и социальное напряжение. Кстати, немцы встревожены не на шутку. Китай стал крупнейшим поставщиком машин в Федеративную Республику. Импорт автомобилей в Германию вырос на 16% и составил почти 1,5 миллиона штук, тогда как экспорт немецких автомобилей упал на 4%. В денежном выражении ввоз увеличился на 12% до 35 миллиардов евро. Дальше больше. На конкурсе «Автомобиль года» в Германии определили победителей. Не стану сгущать краски, немцы в списке есть, но не везде. Так, в бюджетном сегменте до 25 тысяч евро победил Volkswagen ID. Polo. В классе компактных моделей Kia 5. Среди премиум автомобилей отмечен Mercedes-Benz GLS. А вот в люксе китайский минивэн Xpeng X9. Хэтчбэк Geely E2 признан лучшим по соотношению цена и качество. Ну и как вам такое? Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио Портал.
3: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
4: Милая моя, где ты?
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Потенциал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: One world, one people. One world. No war, just love.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

said the word.

тикет с тобой до пика. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие.

час туманный, предрассветный, спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной, к тем озерам на равнине, где закат от цвета вишни, одуряюще прекрасный, здесь никто не станет лишним.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.